0: предварительное, промежуточное. Главное, подъем.
1: Принимаем нормально.
0: 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: 100% deine Musik, ganz ohne Moderation. Das ist Rototone, nur bei Webradio One.